0: 主席，主席，不好了！主席，不好了！什么事情啊？慢慢说，着什么急呀？红军突破乌江了，哼，突破就突破吧，这都是我意料之中的事。啊，用点劲儿。
1: 还有呢，薛岳他们已经到了城外的观音山了。
0: 他带了多少人？有4个师。
2: 这真是前门驱虎，好人进狼啊！到底还是没避得过老蒋的暗算呐！
3: 快，同志们，赶紧！
2: 快，快点！
3: 快点！
2: 在那儿，
3: 胡成，
2: 主席，注意安全啊！
3: 注意安全啊！
2: 主席，周副主席，
4: 打得好啊！应该的，刘伯承不辱使命，没让乌江成为第二个湘江。
2: 老毛，我们过乌江看看吧。
3: 好，走走。
2: 2份电报，一份是王家烈的，说他把共军阻止在乌江南岸，一份是薛岳的，说共军已经突破了乌江，不知谁真谁假。我肯定，薛岳说的是真话，但我更关心的是他有没有进驻贵阳。他已经到了贵阳城外，即刻通知薛岳，让他马上进驻贵阳城。
5: 是。 Все это из-за вашей слабости. Зря они втроем были вместе. Знаешь, что сказали другие? Группа троих уже стоит над тройкой.
6: Мне было известно, что над мягким мал либо первому, либо третьему, либо в пятый корпус. Для такого скромного человека никто не может связать ему руки.
5: Я беспокоюсь, что Джон Лай уже на стороне Мао Цзэдуна.
6: Я был подкинут им всеми.
5: Если бы не умер Гу Цзолин и не уехал Жэн Биши, это было бы хорошо.
6: Ты не прав. Он тайно поддерживал Мао и против критика Леомин и был разногласен с нами, и поэтому он ехал в пограничный район Сянган.
5: Вот в чем дело. Мне никогда не разобраться с этим.
6: Будто бы неправильна наша линия, ведь Энлай Дя Сян Лофу раньше нас поддерживали.
5: Вам нельзя колебаться. Мы должны выполнять линию Коминтерна. Запрещено изменять план.
7: ，只要能进了遵义城啊，红军就能好好的休整几天。
8: 当进了遵义之后，我建议再召开一次会议，我们要讨论一下军事路线的问题。

0: 我们现在没有地盘啊，全靠中央发饷，这中央让咱打，咱不得不打呀。
1: 打下去，只能向110、109是一样的下场。
0: 我现在正向中央请求拨款，要求重建110、110。
2: 报告，
0: 中央军事委员会电报，
2: 同意拨款了。
0: 没有，是取消了110和109番号和军费的命令。
2: 此里，果然过来接手。
3: 洛甫，
2: 干什么？
3: 洛甫，快走！洛甫，快走！
2: 我是张浩，我是张浩啊！洛甫，
3: 什么你？啊，洛甫，
2: 张浩，真的是你啊！
3: 真的是我，张浩啊！
2: 哎，不是，你这是？我从内蒙古刚过来的。
3: 哎呀，你看。
2: 从保安那儿来电报，说从内蒙古抓了一个自称是张浩的人，我还不信。哎，这你不是在莫斯科吗？怎么跑到内蒙古去了？
0: 说来话长啊！哎呀，受苦了，受苦了。После занятия Дзуми политбюро ЦК созвало заседание, в котором снова было утверждено место руководителя ЦК и Красной Армии. Учитывая факт большого ущерба Красной Армии из-за серьезной ошибки у товарища Лиде в командовании и по тактике в борьбе против пятого похода, а также в битве у реки Сянцзян, в заседании было принято решение о снятии группы «Тройки» и передаче командования Красной Армии в руки товарища Мао Цзэдуна.
4: Вы сказали Лиде. А кто такой этот Лиде?
5: Ах, он был в командировке в Шанхай и агентом Генштаба Советской Армии. Его раньше зовут Отто Блейер. После выполнения задачи он остался в Шанхае и стал военным советником ЦК КПК по соглашению Дальневостока Коминтерна.
4: 我终于明白了，原来他是个半路出家。
5: Что же они квалифицированы? Он был командированным сельцом Коминтерна только по утверждению.
4: Та и Баолидан дей Баолидан, хэ диэн пин сяохао. Та гэй хунгжин заочангла до дада сэнши, ни чжидао ма, тонгжи? Та рао хунгжин джиху чэн джин фумо я.
6: На ебо чэн ши Ли Дэ дэ зэрэ ма.
4: Та бу гай фу зэрэ ма.
7: Товарищи, пожалуйста, успокойтесь. Этот вопрос мы обсудим на отдельном заседании. Состав руководящих кадров Компартии Китая.
0: Эти товарищи Лофу, Ван Цзэсян, Чжоу Энлай, Мао Цзэдун и Богу.
7: Товарищ Ван Мин, у вас будут возражения?
5: Если все были избранными, я не против.
8: 喂，少帅，我是顶方。
9: 顶方，什么事？少帅，高富源回来了。啊？他逃回来的？不，是放回来的。和他一起回来的。还有直罗镇的几千官兵，连人带枪都回来了。有这种事儿？这是怎么回事啊？是真的。要不我派人送高富源回西安？
8: 不，我去罗川。撤！撤！撤！撤！撤！王明同志的八一宣言，谈到了世界反法西斯统一战线的问题。这是一个全新的概念，我们要拿出时间好好消化消化。
6: 停止内战，一致抗日这个观点，我相信润之他们是能够接受的。
10: 张浩同志，哎呀，恩来呀！张浩同志，欢迎你的到来啊！
8: 泽东同志，
10: 张浩同志，哎，1927年武汉一别，又有8年之多，期间的辛酸苦辣，真是一言难尽呐。
8: 嗯，
10: 你来了就好，
8: 来就好，
10: 坐坐坐，坐下说，坐下说，你是一。